0: Tiesto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alec.
3: Чем мама музыка?
4: Вера. Номер 1.